Весьма, ну, скажем так, умиротворяющая песня от Криса Айзека. Очень много лет и очень продуктивно работает этот прекрасный музыкант. Но, конечно же, в нашей стране широкому кругу слушателей известна в основном вот эта песня, еще парочка других. А его творческое наследие, кстати, весьма и весьма велико. Есть что послушать, надо озаботиться вам, друзья, на досуге. Очень рекомендую. Меня зовут Андрей Мареев, 320 столица. Дальше ансамбль «Синяя птица», Сиси Кетч и певица Валерия на Ретро-ФМ.

0: Мечты самые сокровенные сбываются непременно, а пусть те сны, которые беспокоят, уходят и больше не напоминают о себе. Ансамбль «Синяя птица» на Ретро-ФМ в 3 часа и 35 минут. Совсем скоро услышим группу «Круг» с Игорем Сарухановым, Джорджо Мородера и группу «Аква».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

вот признайтесь, друзья, кто из вас сейчас, прослушав эту песню Игоря Саруханова, испытал желание сделать глоток воды? Ну, вот просто освежить пересохшее горло. Вот она, сила искусства. Внушает? Внушает. 3:50 в столице. Совсем скоро услышим группу Bangles и ансамбль Smokey на Retro FM.

о людях разных профессий порою поют наши любимые артисты и военные летчики. Не исключение, о них тоже поют, в том числе и западные артисты тоже. Ким Уайлд на Ретро-ФМ, 4 часа и 20 минут. Доброго всем наступающего утра. Уже как-то язык не поворачивается назвать это время ночью. Меня зовут Андрей Мореев. Дальше Бонни М, Александр Барыкин и Корона.

0: Не плачь, сестра, все будет хорошо. Про мячик тоже ни слова не сказано, но, тем не менее, и его тоже достанем, не утонет. Совсем скоро Адриан Челентан и Игорь Корнелюк на Ретро-ФМ в Москве, 4:35.
1: Ретро-ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

Ну, здесь, конечно, не поспоришь совершенно за все хорошее против всего плохого. Так и должно быть у нормальных людей. Тина Козинс на Ретро-ФМ, 4 часа и 50 минут. Совсем скоро услышим Пэтти Райан и ансамбль «Эолика». Будьте рядом, друзья. Все, непременно все услышите и получите от этого удовольствие.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: песня «Заряжалка», песня «Батарейка», песня «Аккумулятор», ну и символ, конечно, и прочее, прочее, прочее. Глория Гейнер на Ретро FM, 5 часов и 20 минут. Всем без исключения, друзья, я желаю доброго утра, ну, разумеется, тем, кто уже проснулся. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше Сергей Беликов, Танита Тикарам и Валерий Сюткин на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.
3: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Побольше радости нам, друзья, ожидаемых и неожиданных. И пусть каждое утро начинается именно с этого, с того, что человек, который рядом с вами, внезапно вас порадовал. Ну, а если нет рядом такого человека, пусть он найдется в ближайшем обозримом. Ну, если, конечно, есть к тому ваше желание искреннее. Сергей Беликов на Ретро-ФМ в 5.35. Дальше Владимир Маркин, мелодии из фильма «Папаши» и Рики Мартин на Ретро-ФМ.

еще один звонок, и это уже, возможно, будет будильник. Но если так, друзья, надо, значит, надо. Рабочий день никто не отменял. Вот он сейчас начинается потихонечку. Вторник на календаре, 5 часов и почти 50 минут. Точное утреннее московское. Владимир Маркин на Ретро-ФМ. Дальше Рики Повери и группа «Земля, ветер, огонь».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: И вот у кого-то, возможно, сейчас вот тот самый последний отсчет до выхода из дома на работу. Ну, мы уж не будем совсем драматизировать ситуацию, говорить, что последние секунды до будильника отсчитываются. Нет, не все так трагично, мне кажется. Но, тем не менее, всем, кто просыпается сейчас, я желаю доброго утра. Всем, кто уже проснулся и активно собирается, а может быть, вовсю уже на работу спешит, тоже желаю активно и бодро провести наступающий день. 6:20 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше дуэт Roxette, Самоцветы и Том Джонс на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Гум-гум-гум!
6: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
7: Акция действует до 30 августа 2026 года.
8: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: «Тренди.рф».
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.

0: Сердце сердцем, друзья, прислушиваться к нему, безусловно, необходимо в определенные моменты жизненные, но вот ушами и головой воспринимать информацию куда надежнее. И вот я вам расскажу сейчас то, что следует запомнить. Скачивайте новое приложение Retro FM. Оно быстрое, удобное и никаких лишних кнопок, заметьте. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это совершенно бесплатно и без регистрации. Скачанные подкасты можно слушать даже офлайн, то есть когда нет интернета. Радио Хаб. Новое приложение Retro FM. Друзья, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
4: Быстрая продажа квартиры под ключ в

0: кирпич.
1: Сколько это вообще стоит?
2: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
3: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
4: Плюс. Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.

И вот на этой оптимистичной ноте, а ведь слово always, то есть всегда, это же про оптимизм, правда же, друзья? Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи завтра здесь, на Retro FM. Совсем скоро встречайте Юрия Гурьянова и летнюю смену на Retro FM. И здесь вот тоже слово «всегда» будет внушать совершеннейший оптимизм, потому что утро обязано быть добрым в любое время года и в любой день недели. Тем более во вторник, почему бы и нет.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор, оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: Ну вот и снова в Москве уже 7 утра, вторник, 25 августа на календаре. Доброе утро! Так, я тут не один. Вадим Ривман пришел рассказать о новостях последних.
1: Сразу обязательно, с утра пораньше. Да, расскажу обязательно. Доброе утро всем. Итак, в Госдуме предложили льготные кредиты на строительство домов своими силами. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил обязать банки выдавать льготные кредиты на строительство частных домов своими силами, а регионы закупать стройматериалы оптом и продавать их молодым семьям без наценки. По его словам, нехватка рабочих ресурсов тормозит развитие индивидуального жилищного строительства, так как банки кредитуют такие проекты только при привлечении подрядных организаций. Парламентарий уточнил, что на данный момент единственной программой, позволяющей самостоятельно строить жилье, остается сельская ипотека. Однако она доступна лишь узкому кругу заемщиков, работникам агропромышленного комплекса. При атаке беспилотника на Краснодарский край погибли два человека. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, ночью ВСУ атаковали гражданские объекты в Краснодарском крае. Он добавил, что удар пришелся по Северскому району. По словам Кондратьева, два человека погибли и еще двое пострадали. В поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. Также возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что Ереван в ближайшее время подготовит заявку на вступление в Евросоюз. По его словам, после получения ответа от объединения и появления дорожной карты, в Армении проведут референдум по этому вопросу. Внушительный комплект наград привезли из чемпионата Европы в Хорватии наши спортивные гимнасты. Российская мужская сборная вернулась в Москву. Наших ребят, взрослых спортсменов и юниоров встречали в аэропорту Внуково многочисленные болельщики, друзья, родные, близкие. На взрослом чемпионате россияне завоевали 5 серебряных и 2 бронзовые награды. На счету нашей юниорской сборной 6 наград по 2 каждого достоинства. Ну и последние ученые университета Южного Иллинойса в США впервые приготовили печенье из пластиковой суспензии. Вещество переработали таким образом, чтобы продукт стал безопасным для здоровья и даже вкусным. Микробиологи решили доказать, что биоразлагаемый пластик возможно превратить в продукт питания. Для этого они сконструировали портативное устройство. По словам создателей, подобный агрегат можно использовать, например, на подводных лодках или отдаленных станциях. Ну а в перспективе такая технология может быть востребована у астронавтов на Луне или на Марсе. Ну что, Юра, как ты относишься к печенью из пластика?
0: Ну смотри, если только из пластика, да, ничего там больше нет, значит, там без сахара, значит, полезно для здоровья. Все.
1: Да. Ну, кстати, да.
0: Такая логика.
1: А мы пока пакеты полиэтиленовые не выбрасываем.
0: Пакет с пакетом,
1: да, пока храним, копим. Вот, а я еще расскажу о курсах валют. На сегодня доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97,44, а далее летняя смена. И Юрий Гурьянов на Ретро FM. Я желаю вам доброго утра.
2: Летний день начинается с летней сменой на Ретро-ФМ.

0: Андрей Губин в летней смене на Ретро-ФМ в 7 часов и 9 минут по Москве. Девушки, как звезды, да, девчонки, конечно, не просто звезды, а самые лучшие, особенно те девчонки, которые слушают Ретро-ФМ, правильно? Правильно. Но, вы знаете, ничто не может быть больше звездой, чем сама звезда. Поэтому...
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, как звезда, звезды, их много. 25 августа, вторник, на календаре. Первая половина дня не подходит для новых начинаний. Лучше заниматься текущими делами и завершать уже начатое. Овны, у вас хороший день, чтобы не только подумать о будущих планах, но и сделать нужные шаги. Тельцы, лозунг вашего дня «меньше сомнений, больше дела». Близнецы, если какие-то идеи не дают вам покоя, займитесь ими уже, наконец. Раки, день может потребовать от вас стойкости и смелости. Не бойтесь ошибаться и действуйте. Львы, прислушайтесь к мнению партнера. Оно подсветит то, что вы не замечаете. Девы, за этот день постарайтесь закончить все дела, чтобы вас ничего не тянуло назад. Весы, обстоятельства потребуют от вас умеренности в тратах и желаниях. Скорпионы, ваши близкие сегодня особенно будут нуждаться в вашем внимании и поддержке. Стрельцы, если сегодня возникнет кто-то из прошлого, обратите внимание, это намек на то, чтобы вам надо что-то завершить. Козероги, сегодня вы ощутите уверенность, если проанализируете свои возможности. Водолеи, вечерние часы будут особенно хороши для личных дел, прислушайтесь, пожалуйста, при этом к себе. Рыбы, ваши задумки на этот день воплотятся в жизнь, если вы будете действовать, не привлекая внимания. Всем доброе утро. Меня зовут Юрий Гурьянов. Летняя смена. Ретро-ФМ.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Так, друзья, сейчас попробовал себя мотивировать, и, может быть, получится по отношению к вам это сделать. Посмотрел, ну чем же хорош вторник, как день недели? Ну, конечно, как бы вы думали? Естественно, тут в первую очередь идет сравнение с тем, что это уже не понедельник, и стресса от перехода вот от выходных в рабочие будни, он снижается как будто бы. Сегодня энергия, концентрация внимания, все это вот больше, чем в понедельник гораздо. И вот я все думаю, ну чем же провинился так понедельник? Ну что же, мне так не повезло, что вот даже просто если с чем-то худшим и сравнивать, то вот только с понедельником. Ладно, давайте попробуем другие базовые позиции выискивать для себя. Ну просто вторник, вот просто хорош тем, что утро красивое. И музыка, кстати говоря, классно здесь будет звучать в эфире Retro FM. Вообще много, я надеюсь, всего хорошего будет происходить. Меня зовут Юрий Гурьянов. Еще раз доброе утро. Сегодня несколько часиков здесь побуду с вами. Можно? Слышу, что говорите, можно, можно. Я говорю, о, спасибо вам большое, друзья. Все, поехали вперед.
1: Летняя смена на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
2: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
2: Каждый день
1: ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
3: FM. Реклама.
4: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
5: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
12: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
13: Интернет-поток «Ретро FM San Remo». Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро FM San Remo».
14: 12+.
15: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Казани. 554-20.
16: «Ретро FM».

0: Так, о том, что позади нам обычно рассказывают зеркала заднего вида, и, конечно, группа «Круг». Но в целом есть смысл, мне кажется, особо не оглядываться, потому что пытливый ум и просыпающийся при этом ум очень хочет увидеть и услышать, и узнать, как оно там впереди, в этом самом вторнике, в котором мы с вами все закономерно оказались. Кстати, о том, что происходит вокруг, в том числе сегодня, во вторник, знает Вадим Ривман. Он пришел рассказать нам. Доброе утро.
1: Я обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в День знаний в российских регионах будут действовать ограничения на розничную продажу алкоголя. Согласно региональным законодательным актам, действовать они будут в 60 регионах. Аналогичные меры вводились в нескольких регионах в День молодежи и День защиты детей. Так, спиртные напитки, например, за исключением мест общепита, нельзя будет купить в Адыгее, на Алтае, в Дагестане, Ингушетии и Калмыкии, в Забайкальском, Камчатском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском, Хабаровском краях. Напомню, на федеральном уровне есть общий запрет продажи алкоголя с 11 вечера до 8 утра по местному времени, но местные власти на основании региональных законов или других подзаконных актов могут устанавливать ограничения на розничную продажу этой продукции в определенные дни. В России объекты критической инфраструктуры будут передавать во временное управление, если их владельцы не принимают необходимых мер безопасности, не следят за работой объекта или не восстанавливают его после повреждений. Такой указ подписал Владимир Путин. К критической инфраструктуре относятся предприятия топливно-энергетического комплекса, атомной отрасли, промышленные производства, объекты связи, ЖКХ, транспорта и логистики. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, государство сможет временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от терактов в случае рисков для целых отраслей промышленности. НХЛ не исключила участие сборной России в Кубке мира 2028 года. Лига пока не приняла окончательного решения и продолжает следить за международной обстановкой. Об этом заявил замкомиссара НХЛ Билл Дейли. По его словам, НХЛ не обязана полностью ориентироваться на позиции Международной федерации хоккея или Международного олимпийского комитета. На данный момент в Кубке мира 2028 года планируется участие 8 хоккейных команд. Лунное затмение произойдет утром 28 августа, но москвичи практически не смогут его увидеть. Об этом рассказали в московском планетарии. Явление начнется около половины пятого утра с полутеневой фазы, которая практически незаметна невооруженным глазом. К началу более заметной части затмения Луна в столице уже скроется за горизонтом. Чем западнее регион России, тем лучше будут условия видимости. Больше всего повезет жителям Калининградской области, им удастся застать начальные фазы затмения. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97,44. А с вами остаются летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Да, ох уж эти лунные затмения, которые мы опять не увидим, друзья. Ну или большая часть из нас не увидит по разным причинам непонятным, то ли погодным, то ли еще каким-то, то ли мы, может, находимся не там, где надо бы в этот момент находиться. А знаете, пусть это будет, ну, самой большой проблемой, вот, а лучше вообще единственной. Вот то, что мы не увидим это самое лунное затмение, ну подумаешь, пропустили одно и ладно. А кстати, вот вы заметили, я не знаю, обращали ли вы на это внимание, что когда нам рассказывают о каком-то уникальном очередном затмении чего бы то ни было, при этом всегда есть приписка, что в следующий раз вот это произойдет через 5 миллиардов лет или еще через какой-нибудь большой промежуток времени. А потом проходит, ну, не знаю, месяцок, другой, и оп, и опять что-нибудь уникальное. Так что нормально. Все мы успеем, все мы увидим. Можно не мыслить вот этими вот космическими масштабами. Так, 7 часов и 36 минут. Это московское время, вторник, 25 августа на календаре. Это летняя смена на Retro FM.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Retro FM. Реклама.

0: трое. Уа-хаус у вас трое. Строят для чемпионов. Уа-хаус у вас трое. Строят в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Так, друзья, нам в очередной раз рассказали, как сберечь аккумуляторы устройств наших, гаджетов, современных телефонов и прочих планшетов, ну, или вот в частности ноутбука. То есть, если он постоянно подключен к розетке, как говорят специалисты, то надо ограничить мощность максимального заряда аккумулятора до 80 примерно процентов. Ну, а вот интересно дальше, да, если производитель не предусмотрел такой возможности, то ничего делать не надо, ничего страшного не случится, свои 3 или 4 года аккумулятор все равно прослужит. Но вот при более щадящем режиме может прослужить гораздо дольше. Ну, спасибо, конечно, за совет. Мне... Ладно, фиг с ними, с компьютерами, на самом деле. Я жду, когда нам дадут совет, на сколько процентов нам заряжаться. Нам-то можно хотя бы на 100? Я вот пока предварительно думаю, что, наверное, да. Почему бы и нет? Давайте делать это под музыку здесь, в летней смене, на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. У нас впереди, кстати говоря, новости, гороскоп и много чего еще интересного, в том числе музыкального. Главным образом музыкального.
1: Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Что?
5: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ретро-ФМ.

0: хотя мы такое уже встречали. Но да, снова 8 утра в Москве, вторник, 25 августа продолжается. Ну а прямо сейчас Вадим Ривман с новостями все расскажет. Вадим, доброе утро.
1: Доброе утро. Всем итак, Россия может использовать для расчетов с рядом стран цифровую валюту. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов. Он подчеркнул, что на фоне беспрецедентного давления на Россию со стороны Запада приоритетной задачей является совершенствование торгово-экономических связей с иностранными партнерами из дружественных стран. Одной из магистральных задач является переход на расчеты в национальных валютах, добавил Трофимов. При атаке беспилотников на Кубань погибли 2 человека и еще 2 пострадали. Обломки дрона упали на территории железнодорожной станции Афипская. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. Возгорание произошло и на территории нефтеперерабатывающего предприятия. Количество погибших в результате землетрясения в Венесуэле достигло 6500 человек, госпитализированы почти 227 тысяч жителей. Таковы официальные данные властей. Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. Оно стало самым сильным в стране с 1900 года. Эпицентр располагался в 60 километрах от Валенсии. Было зафиксировано 2 мощных подземных толчка, произошедших с разницей меньше минуты. Магнитуды составили 7,2 и 7,5. Затем последовало более 1500 авторшоков. МЧС России отправило в Венесуэлу 22 тонны гуманитарного груза. Кая Каллас хочет усилить санкции в отношении России. Предстоящей осенью глава евродипломатии рассказала, что совместно с коалицией желающих обсудила усиление ПВО Украины, поддержку на зимний период и давление на Москву. Ранее Каллас говорила, что осенью Россию ждут самые масштабные санкции с 2022 года. Глава дипломатии ЕС заявляла, что число подсанкционных российских граждан, а также компаний и организаций может вырасти на треть. При этом она не раскрыла содержание ограничений. Ну и последнее. На пруду в Миассе отдыхающие заметили моторную лодку, которая каталась по акватории без человека за рулем. Очевидцы сообщили об этом спасателям. На место выехали сотрудники Миасского поисково-спасательного отряда. Спасатели обследовали акваторию и вскоре нашли владельца судна. Мужчина был на берегу и терпеливо ждал, пока в моторе закончится бензин и судно завершит самостоятельное плавание. Спасатели забрали гражданина с берега, доставили к лодке. Выяснилось, что мужчина, причалив к берегу, не заглушил мотор, не привязал моторную лодку, ну и в результате она отправилась в самостоятельное плавание. Юра, а ты заглушил мотор? Все нормально?
0: Ой, слушай, надо точно пойти проверить. Ой, у меня же нет лодки.
1: Лодки нет.
0: Я вспомнил.
1: А машина? Машина есть.
0: Машина. Нет, у нас кофемашина. Я не знаю, может, ее пойти заглушить. Она периодически тут какие-то звуки издает.
1: Ну, подойти к ней точно надо и проснуться немножко. А я еще расскажу пока о курсах валют на сегодня. Доллар 83 рубля 29 копеек. Евро 97,44. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро FM. Всем хорошего дня.
2: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро FM.

0: 8 часов и 9 минут. Это летняя смена на Ретро-ФМ. Алексей Глызин. Письма издалека. Ой, кто-то нам пишет, друзья, здесь. А кто это? Извините. Тоже знакомый почерк какой-то. И очень-очень издалека. Прям вот очень.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А, это ж они. Звезды, точно. Что-то я забыл. Вот, все, поехали. 25 августа. Что нам тут написали? Вторник. Первая половина дня не подходит для новых начинаний. Лучше заниматься текущими делами и завершать уже начатое. Овны, у вас хороший день, чтобы не только подумать о будущих планах, но и сделать нужные шаги. Тельцы, лозунг вашего дня – меньше сомнений и больше дела. Близнецы, если какие-то идеи не дают вам покоя, займитесь ими. Раки, день может потребовать от вас стойкости и смелости. Не бойтесь ошибаться и действуйте. Львы, прислушайтесь к мнению партнера. Оно подсветит то, что вы не замечаете. Девы, за этот день постарайтесь закончить все дела, чтобы вас ничего не тянуло назад. Весы, обстоятельства потребуют от вас умеренности в тратах и желаниях. Скорпионы, ваши близкие сегодня особенно будут нуждаться в вашем внимании и поддержке. Стрельцы, если сегодня возникнет кто-то из прошлого, обратите внимание, это намек на то, что вам надо что-то завершить. Козероги, сегодня вы ощутите уверенность, если проанализируете свои возможности. Водолеи, вечерние часы будут особенно хороши для личных дел, прислушайтесь к себе. Рыбы, ваши задумки в этот день воплотятся в жизнь, если вы будете действовать, не привлекая внимания.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Это, знаете, это мы вместе с вами собрались и поем песню лету, посвященную Come Back and Stay. Вернись и останься, пожалуйста, с нами.
1: Ты такой хороший, ты нам так нравишься. Даже вот иногда, если дождички, даже если иногда, может быть, ну, не так тепло, как и хотелось бы. Но все равно, ну, пожалуйста, ну, оставайся. Ну, мы этого очень хотим, мы тебя очень просим.
0: Ладно, это по поводу лета. Целую неделю практически. Чего, кстати говоря, разнылся с утра пораньше в эфире. Вторник, 25 августа на календаре. Правда, еще неделя. Ну, почти. Ну, ладно, ну все. Давайте двигаться дальше. Надо под музыку это делать, я считаю. Есть вот такая версия развития событий. Глория Гейнер очень скоро, Михаил Боярский появится и много кто еще из любимых нами исполнителей. Это Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
8: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале Ю.
11: Для зрителей старше 16 лет.
13: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 25 по 29 августа. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
14: Где участок выбрать?
15: Какой фундамент?
14: Какой кирпич?
15: Сколько это вообще стоит?
16: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
17: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
18: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: Это Gloria Gaynor, can take my eyes off you. Не могу отвести от тебя глаз. Кстати, ученые смогли же уже подсчитать примерно, ну, как можно описать человеческий глаз с техническими характеристиками, если сравнивать его, ну, с камерами современными, например. 576 мегапикселей. Вот с таким разрешением примерно наши глаза смотрят на мир. И это пока в два, а то, может быть, и в три раза выше, чем наши же с вами смартфоны могут это сделать, могут разглядеть. Поняли, железяки? Человек круче. Ну ладно, железяки тоже нужны. Они важные, полезные, без них, в конце концов, тоже никуда.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ Новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В России обновляют правила проведения техосмотра транспортных средств с 1 марта следующего года. Об этом пишет ТАСС. Техосмотр останется платным. Операторы будут сверять регистрационные данные автомобиля перед началом диагностики и при несоответствии откажут в услуге. Закреплены требования к тормозам, рулевому управлению, свету, шинам и другим элементам. В Татарстане планируют запустить восстановленный советский электропоезд, выполненный в формате музей на колесах. Ретропоезд «Красная птица» состоит из 4 вагонов, салоны которых стилизованы под тему «Ну погоди, назад в СССР», «Высоцкий» и «Любовь и голуби», пишет РБК. В вагонах размещены подлинные предметы советской эпохи. Печатная машинка, весы, книги, радиолы, холодильник ЗИЛ и телефонная будка, пишет ТАЦ-центр. В Казани на линию вышли две новые модели троллейбуса и трамвая. В тестовом режиме троллейбус будет курсировать по маршрутам номер 1, 5 и 8, трамвай номер 7. В новом трамвае предусмотрены кондиционеры, удобные условия для маломобильных граждан, хорошая вместимость. Вагон низкопольный, что упрощает посадку и высадку пожилых людей и родителей с колясками, пишет портал мэрии Казани. Воспитанник Казанской спортивной школы Олимпийского резерва Даниил Маринов завоевал бронзовую медаль в личном многоборье на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. На соревнованиях в Загребе казанский гимнаст в личном многоборье набрал более 81 балла, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Мама, а мы ничего не забыли?
5: Кажется, ничего.
4: А зрение проверить?
6: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: кстати, по поводу праздников сегодняшних, 25 августа, вторник, смотрим в календарик наш любимый, что мы там видим, день рождения консервной банки. Хотел про автопром пошутить. Не буду. Зачем мне это нужно? Для чего вообще? День поцелуемся и помиримся сегодня. Ну, кстати, кому нужно, пользуйтесь. Не благодарите. День лазания по деревьям. День фиолетово-лилового настроения. День рождения операционной системы Linux, кажется. Ну, ладно, родилась, в конце концов. Чего нам? День оперативно-поисковых подразделений МВД России. Поздравляем всех причастных. Сегодня еще Всемирный день ухода за кожей. И... день любви к себе. О, это мы любим. Давайте. Вот на этом позитивном празднике и пока остановимся. Ну, как остановимся? В смысле, готовые продолжать наслаждаться красотой музыкальной здесь в эфире Ретро-ФМ. Очень скоро Браво, Джо Кокер и много чего еще прозвучит в Москве. Уже 8 часов и 36 минут.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Сибирского тракта до Парковой, также по Чернышевского от Шахиди до Профсоюзной и по Марджани от Карима до Межлаука. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.

0: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
1: Акции действуют до 30 августа 2026 года.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
3: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20. Реклама Нефеда, ООО «Каргоби», ОГРН 128-720-6-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на fresh.ru и в салонах 16+.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: Как там у нас на пластинках советских писали когда-то перевод песни? Ну, один вариант точно. «Спокойный отец, Дадди Кул». Ну, «Варвара жарит кул» — это мы уже сами придумали, без переводчиков за нами не станет. Неважно, жарим мы там сейчас яишенку или что-то, разогреваем, может быть, что-нибудь по-быстрому. Музыка-то классная, с нами та же самая осталась, любимая. Продолжит звучать из ближайшего, ну, пожалуйста, Ирина Аллегрова скоро на подходе. «Сисси Кетч», как вам такое? Я думаю, классно. Уверен просто в этом. А еще впереди у нас новости и гороскоп. Это летняя смена на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром.
2: Реклама.
3: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
5: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: «Рольф Ультра» – лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок «Infinium» обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. «Рольф» – выбор лидеров.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфабанк.ру. АО «Альфа-банк».
12: Да что за нормально?
13: Что?
12: А что?
13: Перевозки – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
16: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир», ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
19: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
20: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
21: «Пятерочка» доставляет.
22: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
23: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
24: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит». Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.

0: Ух ты, а в Москве уже 9 часов и 1 минута. Вторник, 25 августа, продолжается. Доброе утро! Наконец-то дождались новости от Вадима Ривмана. Он уже здесь. Доброе утро.
1: Прочитаю с удовольствием. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили льготные кредиты на строительство домов своими силами. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил обязать банки выдавать льготные кредиты на строительство частных домов своими силами, а регионы закупать стройматериалы оптом и продавать их молодым семьям без наценки. По его словам, нехватка рабочих ресурсов тормозит развитие индивидуального жилищного строительства, так как банки кредитуют только такие проекты при привлечении подрядных организаций. Парламентарий уточнил, что на данный момент единственной программой, позволяющей самостоятельно построить жилье, остается сельская ипотека. Но она доступна только узкому кругу заемщиков, работникам агропромышленного комплекса. В России объекты критической инфраструктуры будут передавать во временное управление, если их владельцы не принимают необходимых мер безопасности, не следят за работой объекта или не восстанавливают его после каких-либо повреждений. Такой указ подписал президент Владимир Путин. К критической инфраструктуре относятся предприятия топливно-энергетического комплекса, атомной отрасли, промышленные производства, объекты связи, ЖКХ, транспорта и логистики. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, государство сможет временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от терактов в случае рисков для целых отраслей промышленности. Внушительный комплект наград привезли из чемпионата Европы в Хорватии наши спортивные гимнасты. Российская мужская сборная вернулась в Москву. Ребят, взрослых спортсменов и юниоров встречали в аэропорту Внуково многочисленные болельщики, друзья, родные, близкие. На взрослом чемпионате россияне завоевали сразу 5 серебряных и 2 бронзовые награды. Ну а на счету нашей юниорской сборной 6 наград, по 2 каждого достоинства. Ну и последнее. В Кемерово произошел курьезный случай. Женщина оказалась в западне по вине своего домашнего питомца. Он закрыл ее в ванной комнате. Спасателям позвонила соседка. Она сообщила, что из соседней квартиры слышны истошные крики о помощи. Женщина стучала по трубам, просила помочь ей выйти из ванной комнаты. Спасатели вскрыли квартиру, увидели, что дверь заблокирована упавшей гладильной доской. Вероятно, ее уронила кошка, которая, кстати, во время спасательной операции спокойно сидела в кресле и смотрела телевизор, пока ее хозяйка звала на помощь. Ну что, Юра, кто-то сегодня без сметаны останется, мне кажется.
0: Да там много без чего можно вообще. Да. Шансы такие, знаешь, большие. Ну, скажите мне, пожалуйста, вот собачники, вот все, ваш выход сейчас, давайте. Скажите, что собаки лучше кошек.
1: Ну, скажите, да, скажите, напишите.
0: Да ладно, ладно, ну не все будем, хорошие.
1: Конечно, все. Конечно. Тем более, что у нас нет ни кошек, ни собак с тобой. А у меня зато есть курсы валют. На сегодня доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97,44. А далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: с одной стороны, почему бы и не Буги, Бомбей или кто бы то ни было еще. В конце концов, мы же сами, люди взрослые, все вправе решать, Буги мы или не Буги. И что вообще ждать от дня сегодняшнего? Здесь, кстати говоря, есть большие специалисты. Сейчас они нам все расскажут.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Все правильно. В летней смене 25 августа, вторник, первая половина дня не подходит для новых начинаний. Лучше заниматься текущими делами и завершать уже начатое. Овны, у вас хороший день, чтобы не только подумать о будущих планах, но и сделать нужные шаги. Тельцы, лозунг вашего дня – меньше сомнений и больше дела. Близнецы, если какие-то идеи не дают вам покоя, займитесь ими. Раки, день может потребовать от вас стойкости и смелости. Не бойтесь ошибаться. Действуйте. Львы, прислушайтесь к мнению партнера. Оно подсветит то, что вы не замечаете. Девы, за этот день постарайтесь закончить все дела, чтобы вас ничего не тянуло назад. Весы, обстоятельства потребуют от вас умеренности в тратах и желаниях. Скорпионы, ваши близкие сегодня особенно будут наслаждаться вашим... будут нуждаться в вашем внимании и поддержке. Ну, про наслаждение тоже можно поговорить отдельно. Стрельцы, если сегодня возникнет кто-то из прошлого, обратите внимание, это намек на то, что вам нужно что-то завершить. Козероги, сегодня вы ощутите уверенность, если проанализируете свои возможности. Водолеи, вечерние часы будут особенно хороши для личных дел, прислушайтесь к себе. Рыбы, ваши задумки на этот день воплотятся в жизнь, если вы будете действовать, не привлекая внимания.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Все, что ты хочешь, все, чего тебе нужно. Ты добилась этого, ты получила это. Рой Орбисон, you got it. И теперь у тебя, получается, это есть. Вот если вдуматься, если серьезно, то вот, ну, чего нам не хватает для полного счастья? Ну, понятно, денег, здоровья, может быть, кто-то скажет. Это все правда. Побольше нам и того, и другого. Но вот иногда в моменте, если серьезно, очень бы пригодилась одна штука интересная, очень важная. Сейчас я все расскажу вам, друзья. Дело в том, что мы здесь, на Retro FM, выпустили новое приложение, с помощью которого можно наслаждаться любимой музыкой, эфиром любимой радиостанции, помимо этого, конечно, подкастами популярных шоу, там еще и много интернет-потоков. В общем, приложение это, ну, не знаю, запомните или запишите лучше, как вам удобнее, называется Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачать можно где угодно, установить еще проще. Самое главное, что там очень просто все работает. Никаких лишних нажатий, регистрации, ничего вот этого нет. Просто нажал сразу любимую станцию и вперед, и наслаждаешься. Ну, например, летней сменой. Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Сегодня вторник, у нас 25 августа. Продолжается в Москве уже 9 часов и 20 практически минут.
1: С 7 до 11. Летняя смена. На Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
2: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
1: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
3: Мой сын никуда не поедет от меня.
1: На телеканале Ю.
4: Для зрителей старше 16 лет.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
8: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.

0: Нет, понятно, конечно, что кто-то может сказать, что 100 часов это не так уж и много, но вот смотрите, давайте, если пересчитать это на минуты, то 6 тысяч получается, я проверил. А если вот это еще и поделить на секунды, так там вообще неприлично много времени. 360 тысяч секунд, представляете? Вот, а если секунды поделить на... Ой, а больше получается все, не делится ничего. Ну, в принципе, и так нормально уже было. А вот Вадим Ривман делится. Вадим, чем будешь делиться?
1: Новостями, как всегда. Я не буду пересчитывать это в секундах, да, уже начну считать и читать. Доброе утро. Итак, россияне могут получить социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность в размере 13% от потраченной суммы. Об этом РИА Новости рассказали в Федеральной налоговой службе. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, не должна превышать 25% от годового дохода. Например, если россиянин за прошлый год заработал 500 тысяч рублей, то при благотворительных пожертвованиях в 50 тысяч, сумма налогов, которая вернется гражданину, составит 6,5 тысяч. Вычет распространяется на пожертвования в пользу благотворительных, религиозных, социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе работающих в сфере науки, культуры, физической культуры и образования. Минпросвещение отменило возможность самостоятельно менять порядок изучения тем по истории в школьной программе. В рамках программы по учебному предмету «История» больше не допускается изменение последовательности прохождения тем в пределах одного учебного класса. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее сообщил, что количество учебных часов на изучение истории увеличится. По предмету уже действует единая образовательная программа. Массовое и скорое падение цен на квартиры – это миф. Об этом пишет портал news.ru со ссылкой на маркетингового эксперта Евгения Можевикина. По его словам, доступные скидки исчезнут уже этой осенью, как только снизятся ипотечные ставки. Эксперт отметил, что цена квартиры складывается из нескольких факторов, в числе которых стоимость земли, стройматериалов, логистики, рабочей силы, оборудования и проектного финансирования. Сейчас себестоимость строительства ощутимо выросла. Погода в России предстоящей осенью может развиваться по контрастному сценарию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой. По ее словам, в начале сентября температура будет выше климатической нормы, затем начнется ее понижение. Пока рано говорить о том, каким окажется температурный фон во второй половине сентября. В октябре температура воздуха продолжит снижаться, к концу месяца по ночам уже возможны заморозки, а в первой декаде ноября средняя температура воздуха в Москве, например, часто будет иметь отрицательные значения. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97.44. А с вами остаются Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Это группа ABBA в летней смене. I have a dream. У меня есть мечта. Ну, про свою мечту я, мне кажется, примерно уже миллион раз сказал. Да про то, чтобы лето не кончалось, не заканчивалось. Ну, а в целом... Какая мечта? Ну, не знаю. Ну, чтобы вот утро красивым было. Хотя это уже реальность. Что тут мечтать? Здесь уже все. Здесь как бы уже все сложилось. И продолжает складываться понемногу. Потихоньку, полегоньку. SOB скоро. Юрий Шатунов и Ласковый май. Также Depeche Mode на подходе. 9 часов и 35 минут уже в Москве. Это летняя смена.
1: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Тополевой до Сибирского тракта. Также по Мамадышскому тракту от Интернациональной до Раклина. И по Большой Крыловке от Серова до Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Гум, гум, гум. Только гум.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: От 30 августа 2026 года.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Ровно в 21.00.
12: Лучшие танцевальные хиты
13: в неповторимом миксе.
12: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Летней смене Ace of Base, All That She Wants, все, чего она хочет. Ну, давайте не она, давайте про всех глобально поговорим, про мальчиков и про девочек. Дело в том, что посмотрели, о чем мечтают россияне, и выяснилось, что около 21% мечтают о достойных доходах, доступных ценах, как будто бы предсказуемо. А еще 20% связывают мечту с личным счастьем, самореализацией, путешествиями, хорошей жизнью. Дальше побывающие уже оказались семья и благополучие близких, казалось бы. Это важно для 13% опрошенных. Стабильность, уверенность в будущем. Что у нас там еще осталось? Здоровье, поддержка. А можно все сразу, а? Вот так вот не шинковать, не мелочить, а прям вот обо всем сразу помечтать. Ну, помечтать-то. А что я разрешение спрашиваю? Буду мечтать, все. Так, и вы тоже. Вам советую мечтать и, конечно, чтобы все это поскорее сбывалось. Вот музыкальные наши с вами желания. Здесь вообще без проблем. Классная музыка в летней смене. Полис скоро, Лев Лещенко тоже появится. И много чего еще уже запланировано. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
10: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
16: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: Москве 10 часов утра, вторник, 25 августа на календаре. Доброе утро. А тем временем Вадим Ривман следит за тем, что происходит, и не просто следит, но еще и рассказывает об этом нам. Как же хорошо.
1: Обязательно расскажу. Всем привет, доброе утро. Итак, с 1 сентября в России вступают в силу новые правила предоставления платных медицинских услуг. Теперь договор на их оказание можно будет заключать дистанционно, не только через сайт клиники, но и через мобильное приложение, а также через платформу МАКС. Кроме того, изменятся требования к содержанию договора на платные медицинские услуги. Пациентам, получающим анонимные услуги, не потребуется предоставлять паспортные данные в договоре. Утвержденные правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. Минпросвещение приступило к разработке обновленного федерального государственного образовательного стандарта для школьников с 5 по 9 классы. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. По словам министра, задача ведомства – четко определить личностные и предметные результаты, выстроить межпредметные связи, а также обеспечить согласованность всех вносимых изменений. Документ должен ясно показать, чему именно предстоит научиться детям и как связаны между собой разные школьные дисциплины. В Хабаровском крае подтоплены уже 23 населенных пункта из-за паводков на Амуре, Уссури и на малых реках. Об этом сообщили в МЧС региона. На ежедневном контроле спасателей ликвидация последствий ливней, особенно в южных районах. В населенных пунктах по течению Амура обстановка относительно стабильная, отметили в МЧС. Средняя температура поверхности Мирового океана достигла 21 градуса Цельсия. Это самое высокое значение, начиная с 1979 года, когда для этих целей стали использовать спутники, отметили в службе дистанционного зондирования и картографирования Земли. Эксперты объясняют, что по мере роста температуры океана риски для морских экосистем и прибрежных населенных пунктов будут расти. Ну и последнее. В России создали ИИ-дегустатора для оценки вкуса десертов. Принцип работы цифрового дегустатора строится на анализе данных, поступающих с разных этапов производства. Система обрабатывает сведения от датчиков и из лаборатории, в том числе точные пропорции ингредиентов, температуру приготовления, консистенцию, цвет, запах и внешний вид продукта. На основе, собственно, этих параметров нейросеть выставляет десерту оценку по 10-бальной шкале. Сейчас для проверки качества созывают дегустационную комиссию. Это трудоемкий и длительный процесс, но новая разработка, как ожидается, должна решить этот вопрос быстрее, Юра. Ну что, вот нейросети за нас решат, вкусно или нет.
0: Слушай, а далеко ты думаешь вот до этой фразы из мультика? Помнишь известного «А вы что, есть меня будете?» Или что там
1: такое? Да, точно.
0: Слушай, ну это вообще, получается, потом время пройдет, они вообще все будут пробовать за нас? Это, извините, а на ликер вот, ой, а это не надо. Фу-фу-фу, нам это не надо, пусть это они пробуют, это Минздрав заодно как раз предупреждает.
1: Но профсоюз дегустаторов вина уже напрягся, да, мне кажется. Но у меня здесь еще курсы валют. На сегодня доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97,44. Далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Всем отличного дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым...

0: Ну что, визитная карточка Дмитрия Юрьевича Маликова. До завтра. Ну, вы знаете, раз такая песня подходящая звучит в эфире Retro FM, давайте-ка я сегодня с вами тоже попрощаюсь. Ну, сегодня немного пораньше. Ничего страшного. Все, пока.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Но это я ненадолго попрощался, буквально на 15 секунд. А по-другому, а как? Ну, все, снова здравствуйте. Гороскоп на Retro FM. 25 августа, вторник. Первая половина дня не подходит для новых начинаний. Лучше заниматься текущими делами и завершать уже начатое. Овны, у вас хороший день, чтобы не только подумать о будущих планах, но и сделать нужные шаги. Тельцы, лозунг вашего дня – меньше сомнений и больше дела. Близнецы, если какие-то идеи не дают вам покоя, займитесь ими. Раки, день может потребовать от вас стойкости и смелости. Не бойтесь ошибаться, просто действуйте. Львы, прислушайтесь к мнению партнера, оно подсветит то, что вы не замечаете. Девы, за этот день постарайтесь закончить все дела, чтобы вас ничего не тянуло назад. Весы, обстоятельства потребуют от вас умеренности в тратах и желаниях. Скорпионы, ваши близкие сегодня особенно будут нуждаться в вашем внимании и поддержке. Стрельцы, если сегодня возникнет кто-то из прошлого, обратите внимание, это намек на то, что вам нужно что-то завершить. Козероги, сегодня вы ощутите уверенность, если проанализируете свои возможности. Водолеи, вечерние часы будут особенно хороши для личных дел, прислушайтесь к себе. Рыбы, ваши задумки на этот день воплотятся в жизнь, если вы будете действовать, не привлекая внимания.
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

0: Вот сижу, думаю теперь, проболтаться или не проболтаться, даже не знаю. Ладно, была не была, проболтаюсь, раз уж начал, друзья. Буду честен, я не выспался. Ой, я же не это хотел сказать, извините, пожалуйста. Я хотел сказать про нее, про Милен Фармер, друзья, что на этой неделе, в субботу, в 13 часов по Москве, в программе «Ю», буду рассказывать о ней много всего интересного. И послушаем еще классные ее песни, в том числе и редкие. Обязательно это сделаем. Еще раз, программа «Ю» на этой неделе, в субботу, в 13 часов, про Милен Фармер. Не пропустите, пожалуйста. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве 10 часов и 19 минут. Это летняя смена на Ретро-ФМ. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
11: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился.
15: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа «Казанский Кремль». 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+. Вечеринка.
18: Ровно в 21:00.
19: Лучшие танцевальные хиты
18: в неповторимом миксе.
19: Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: I don't know. Я не знаю.
1: Ну все, тогда садитесь два, если не знаете вы. Я правда не знаю, насколько гуманно произносить такие фразы за неделю до начала учебного года, но сделанного назад уже не вернуть, сказал и сказал. Мы, кстати, друзья, имеем право не знать о чем-то. Имеем, честно, но только до определенного момента. Потом уже просто обязаны. Кстати, вот и он, момент пришел к нам с вами.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 сентября в России вступают в силу новые правила предоставления платных медицинских услуг. Теперь договор на их оказание можно будет заключать дистанционно не только через сайт клиники, но и через мобильное приложение, а также через платформу МАКС. Пациентам, получающим анонимные услуги, не потребуется предоставлять паспортные данные в договоре, пишет газета.ру. Жителей Татарстана ожидает резкая смена погодного режима. К концу недели столбики термометров опустятся до отметок, характерных для начала осени. В среду 26 августа ночью температура снизится до плюс 8, плюс 13 градусов. А днем воздух прогреется лишь до плюс 18. В четверг ночью ожидается плюс 7, плюс 12. Днем не выше плюс 16 градусов, пишет московский комсомолец. В День города и Республики Татарстан особое внимание правоохранители уделят антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. Площадки будут огорожены для регулирования потоков посетителей, установят барьерные ограждения и КПП-шатры. Пропуск граждан будет организован с использованием стационарных и ручных металлодетекторов. В зоны массового скопления людей предусмотрено ограничение движения с использованием строительных блоков и грузовой техники, пишет портал мэрии Казани. В авиастроительном районе Казани запустили бесплатную аудиоэкскурсию по историческому соцгороду. Начинается экскурсия от сквера имени Дементьева, где установлена стойка с QR-кодом. Перейдя по нему, можно запустить аудиогид на своем смартфоне, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 83 рубля 28 копеек, евро 97 рублей 43 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так, а что там еще нужно беречь-то с молодости? Ну, зрение, понятно, это зубы, да, репутацию, вот, опять же, конечно. Бдим, следим. И нервную систему, ну, естественно. А женщин? А, женщин, женщин, само собой. Хотя я не знаю, насколько совместимо вот беречь сразу и женщин, и нервную систему. Надо пойти попробовать.
1: Летняя смена. С 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Парковой до Журналистов. Также по Девитаево от Казанского речного вокзала до Щапова. И по Большой Крыловке от Серова до Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
4: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20. Реклама не шеда. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на freshanta.ru в салонах 16+.
6: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
7: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
8: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
6: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Ну, вот таким получилось наше с вами утро. Ритмичным, мелодичным, немножко дерзким иногда, как тебе опал. В летней смене я доволен, как все происходило, как все складывалось. Надеюсь, и вы тоже. Напоминаю, что скоро на Ретро-ФМ вернется первая смена. Рита и Саша, отдохнувшие, посвежевшие. Ну, не прямо сейчас они, конечно, вернутся, но потому что прямо сейчас к нам пришел Тимур Соколов. И будет вам песни красивые ставить, уже через несколько минут приступит обязательно. В Москве 10 часов и 50 минут. Я прощаюсь с вами до завтра, до 7 утра, до того момента, когда вернется летняя смена на Ретро-ФМ. Пока!
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/0+.
6: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: «Ашанимся» — это значит «с выгодой закупаемся». Сыр «Мягкий камамбер», «Бри», «Ашан Красная птица» 125 грамм по покупательной цене всего за 179,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
9: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама АО «ВТ».
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: 11 утра в российской столице. Далее на Retro FM Scorpions мои вот и песни из «Кавказской пленницы». Все это уже скоро, но прямо сейчас новости. И Дмитрий Королев. Дима, доброе утро.
1: Здравствуй, Тимур. Приветствую, друзья. Росфинмониторинг будет получать информацию о денежных переводах. Такое право появится с 1 сентября. Речь идет об операциях через платежную систему МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. В необходимых случаях это позволит оперативно блокировать подозрительные переводы. Сейчас Росфинмониторинг запрашивает данные по каждой подозрительной операции напрямую у банков. Цель нововведения – повышение эффективности системы противодействия отмыванию преступных доходов. Как отмечают эксперты, для законопослушных человека эффект, скорее всего, будет почти незаметен. В Кремле отвергли возможность новой мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные сообщения информационными утками. По его словам, фейки вбрасывают власти Украины, чтобы раскачать ситуацию. Ну а ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что стране не нужна мобилизация. Он указал, что такие меры не планируются. Похожее заявление сделал и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Уровень воды в реке Амур в Хабаровске из-за дождей превысил 5 метров. Как сообщили местные власти, насосы работают круглосуточно. Специалисты очищают ливневки и проверяют состояние городской инфраструктуры. В зону подтопления попали больше 20 населенных пунктов. По данным МЧС, к концу месяца подъем воды может достигнуть опасной отметки в 6 метров. Тем временем на Сахалине жители раздают тепловые пушки для просушки помещений и питьевую воду. В регионе устраняют последствия мощного циклона, который обрушился накануне. Затоплен несколько десятков домов, развернуты пункты временного размещения. Начали работу комиссии по оценке ущерба. Обильные дожди также повредили дороги и железнодорожные пути. Нейросеть оценит вкус сладостей и поможет выявить производственный брак. Российские специалисты разработали помощника для кондитеров на основе искусственного интеллекта. Принцип работы цифрового дегустатора строится на анализе данных, поступающих с разных этапов производства. На основе этих параметров нейросеть выставляет десерту оценку по 10-бальной шкале. Сейчас для проверки качества созывают дегустационную комиссию. И о валюте на этот вторник. Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97,44. Пока все. А далее встречайте Тимур Соколов и ваша любимая музыка только на Retro FM. Всем отличного дня!

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Я мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой.

0: Bad Boys Blue на Red FM с неведающим хитом I Wanna Hear Your Heartbeat. А это значит, что самое время, друзья, проверить пульс. И если он у вас немного учащенный, значит, эти парни со своей задачей справились. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую до 15. Наши с вами сердца будут биться в унисон под лучшие хиты, проверенные не только временем, но и лично мною. Поскольку у меня сегодня легкое диско-настроение, то и у вас, уверен, тоже будет все отлично. Леонид Агутин и Мадонна у нас впереди. Всем еще раз пламенный привет.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7:00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
3: 11+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554 20.

0: честь и хвала этим парням, которые однажды умудрились сделать такой фирменный звук, который спустя много лет звучит лучше, ну, по крайней мере, не хуже многих современных хитов. Alphaville, Sounds Like a Melody на Retro FM в 11.35 по Москве. Далее не менее легендарные Блонди с Марией. Ну и наши родные дубы, колдуны.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: Пробки на дорогах.
3: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по Мамадышскому тракту от Интернациональной до Клубной, также по улице Мира от Парковой до Сибирского тракта и по Саид-Галееву от Шаяк до Чернышевского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
1: Максидом.
2: Гум-гум-гум. Только гум.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: От 30 августа 2026 года.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.
7: Retro FM.

0: самый настоящий триллер. Но даже этот день можно сделать максимально приятным, если провести его в компании Retro FM и вот такой прекрасной музыки. Майкл Джексон только что. Далее «Бакара» и «Кони в яблоках». Ну а куда без них?
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте Сбербанк.ру в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9СМ.ру». Реклама АО «БТ. Неофферта».
9: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
2: Retro FM 70-е.
9: Retro FM 80-е.
2: Retro FM 90-е.
9: Retro FM Sanremo.
2: И вечеринка Retro FM. Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
4: 12+.
2: Retro FM.

0: Полдень российской столицы. Далее нас своими хитами порадуют Queen, Наталья Ветлицкая и Рики Повери.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Российские школы не могут отчислять учеников после 9 класса из-за того, что образовательное учреждение предлагает только дальнейшее профильное обучение. Обязательным является не только основное образование до 9 класса, но и среднее до 11. При этом успешная сдача экзаменов после 9 класса подтверждает завершение только одного этапа обучения и сама по себе не является основанием для отчисления. Единовременные субсидии на начало собственного дела «Татарстанс» оформляет при содействии Кадрового центра работы России. Выплату назначают безработным благодаря госпрограмме содействия занятости населения республики из средств республиканского бюджета. Обращаться следует в территориальный кадровый центр работы России, где консультанты помогут оценить идеи и подготовить бизнес-план, пишет московский комсомолец. Проезд и парковку автотранспорта на время фестиваля «Всей семьей на выборы» ограничат в Казани на 3 дня. С полуночи 18 сентября до полуночи 20-го, пишет московский комсомолец. Закроют проезд и парковку на улице Сибгата Хакима на участке от Декабристов до Абсалямова. Также будет закрыта парковка у центра семьи «Казан». Ограничения введут для обеспечения безопасности на фестивале. В День города и республики 30 августа в Казани откроют участок набережной озера Кабан. Прогулочная зона вдоль воды превысит 5 километров. В следующем году будет обустроен верхний ярус прогулочной зоны. Завершение всех этапов проекта позволит создать единое непрерывное прогулочное пространство, пишет ТАЦ-центр. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 83 рубля 28 копеек, евро 97 рублей 43 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Мама, а мы ничего не забыли?
5: Кажется, ничего.
4: А зрение проверить?
6: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну что сказать? Жанна Рождественская очень точно описала методы работы астрологов, тарологов, нумерологов и всех остальных выдумщиков, которые за ваши деньги нафантазируют вам все, что вы захотите. Так что слушайте лучше свое сердце, друзья, настраивайтесь на позитив, и все у вас будет хорошо. Гадалки не ходи. Татьяна Овсиенко, Роксета Сисикевич. Продолжит эфир Ретро FM. Через пару минут. Меня зовут Тимур Соколов. Я желаю вам классного летнего дня.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Империум, Дом 56, Адмирал, Монблан, Сезар Будущее, Дом Дау, Кристалл Трилогия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Абутинский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Шоссейная. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Шизовая. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Первый Красногвардейский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик PSF Cross. Полный список победителей на сайте premierecord.ru.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.
10: 12+.

0: Innocent Love, Сандра на Retro FM. Ну и что касается самого прекрасного чувства на земле, то в последнее время огромную любовь лично я испытываю к новому приложению Retro FM, которое называется Radio Hub. Настоятельно вам его рекомендую. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, подкасты, все, что нужно для отличного настроения. И самое главное, друзья, все это бесплатно и без регистрации. А скачанные подкасты можно слушать даже, когда нет интернета. Так что прямо сейчас скачивайте приложение Radio Hub, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Владимир Пресняков и Джо Дассен у нас впереди. Вернемся к лучшей музыке через пару минут.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
7: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале Ю.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во Фрэш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Паста.
14: Город Казань. Улица Родина 1. Телефон 204-44-20.
15: Реклама нефета. ООО «Каргоби». ОГРН 128-770-26-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.ру и в салонах. 16+.
7: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале Ю.
10: Для зрителей старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы RetroFM 500 54 20.

0: пока Дитер Болин развлекал вас своим хитом «Sorry, Little Sarah», я тут очередной забавный факт обнаружил в интернете. Оказывается, чтобы безупречно выглядеть, женщинам во вторник лучше всего надевать красное убранство. Так что, дамы, сегодня вы должны быть леди Инред, и тогда все мужчины ваши. Но один-то мужчина точно до 15 в вашем полном распоряжении. Тимур Соколов зовут меня. Всем привет и классного дня, независимо от того, в какой вы одежде. Ну или вообще без нее. Как песня «Hard Girls, Bad Boys» от команды «Bad Boys Blue», которую мы услышим уже совсем скоро.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе.

0: каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
1: Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ру. АО «Т-банк».
5: Да что вы заработали?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.фм.ру». Реклама АО «БД Неофертер».
11: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: 13 часов в Москве. Новый музыкальный на Ретро FM продолжит Рок Острова, Фэнси и Самоцветы. Ну а начнем час по традиции с новостей. Дмитрий Королев в студии. Дима, привет.
1: Здравствуйте, Мур. Приветствую, друзья. Ипотечные каникулы продлили. С 1 сентября программа затронет семьи с двумя и более детьми. Как передает «Комсомольская правда», для них ипотечные каникулы увеличили с 6 до 18 месяцев. При этом для получения отсрочки подтверждать доход теперь не нужно. Эксперты отмечают, чтобы попасть в программу, важно обратиться в банк в течение 180 календарных дней с даты рождения ребенка. Новошахтинский НПЗ приостановил работу после ночной беспилотной атаки на Ростовскую область. Предприятие получило повреждение. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, технологический процесс пришлось остановить для ликвидации последствий налета и оценки масштаба нанесенного ущерба. Также в Новошахтинске повреждения получили 4 частных дома. Правительство утвердило параметры проведения эксперимента по продаже лекарств в передвижных аптеках. Кабмин сообщил об этом на своем сайте. Проект стартует для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий уже с 1 сентября. В передвижных аптеках будут продавать самые востребованные препараты, кроме тех, в составе которых есть наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. США намерены аннулировать до 200 тысяч туристических и деловых виз иностранных граждан. Речь о тех, кто подавал запрос на получение убежища или находится в процессе его оформления. Как пишут западные СМИ, в Белом доме добавили, что Госдеп сообщит о принимаемых мерах в ближайшие недели. Ну а ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому власти планируют закрыть въезд иностранцам, практикующим родильный туризм. В районе предполагаемого Ноева ковчега обнаружены новые аномалии. Поиски ведутся у горы Арарат в Турции. Внимание группы исследователей привлек холм Дюрюпинар. Он напоминает лодку длиной около 160 метров. И некоторые считают его окаменевшими останками библейского ковчега. На глубине около 20 метров специалисты обнаружили участки с необычной структурой и предполагаемыми прямыми углами, которые могут указывать на наличие рукотворных объектов. И о валюте на этот вторник. Доллар 83 рубля 29 копеек, евро 97.44. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Slice Me Nice. Отличный саундтрек вашему обеденному походу к холодильнику. Так что приятного аппетита всем, кто трапезничает. От меня и от Фэнси. Далее Абба и Шура составят вам компанию в этом приятном деле. Ну, а кто из нас не любит вкусно поесть? Я, к примеру, прям обожаю это занятие. Всегда готов. Только позови. Тимур Соколов у микрофона. Всем привет. Еще час небольшим вместе с вами.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
1: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
12: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
13: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
14: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа – Казанский Кремль. 2 сентября – БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября – ЦУМ. Вход свободный. 6+.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
15: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Абба, Dancing Queen, самой настоящей королевой дневного эфира на Retro FM, безусловно, является программа «Феличита», которая, между прочим, уже не за горами. Так что начинайте думать, кому вы сегодня будете передавать приветы. Ну и не опаздывайте. В 2 часа дня мы стартуем. Присоединяйтесь.
1: Реклама. Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Где участок выбрать? Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
6: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани 554-20.

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу —

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для девицы хоть краешек

0: Don't cry tonight. Ну и не только tonight, а вообще никаких слез. Давайте договоримся с вами, друзья, что если будем плакать, то только от большого счастья. И вот на этой жизнеутверждающей ночи я, Тимур Соколов, пойду готовиться к Феличите. И вам рекомендую делать то же самое. Готовьте приветы, поздравления, всякие хорошие слова для хороших людей. Будем делать всем приятно.
1: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Казани 14 часов. С приветами, поздравлениями, любимой музыкой. Встречаем Величито на Ретро ФМ Казань. Ретро, Ретро
1: ФМ. Величита на Ретро ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Величита на Ретро ФМ.
3: Дарите счастье.
0: А вместо того, чтобы грустить о завершении лета, попробуем в августе искренне ловить приятные моменты здесь и сейчас. Подключить все свои чувства, слушать шум листьев, ощущать тепло солнца, угощаться сезонными фруктами. Так что держим фокус на хороших впечатлениях, и они станут необыкновенным ресурсом в будущем. А сейчас Величита на Ретро ФМ, время счастья. С любовью поздравляем любимых и родных, передаем приветы и дарим признание. Меня зовут Татьяна Винницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио». А далее на Ретро ФМ Адриана Челентано и Леонид Агутин.
1: Величита на Ретро ФМ.
2: Дарите счастье.

0: танцуем, поем хорошо, отдыхаем и бодро работаем под аккомпанемент любимых песен. Феличите на ретро-ФМ и привет любимых людей, такие вдохновляющие и жизнерадостные. И это все, что нужно для хорошего дня. Алсу Гилязову с днем рождения поздравляют коллеги Айгуль, Марина, НЖ. Счастья, благополучия желают. Любви и радости в каждом дне. Марселя Сайфутдинова поздравляют с днем рождения Илюза и Ревкат, друзья. Здоровья, достатка вам желают, новых планов и их реализации, большого праздника в кругу семьи. Поздравляем от души!
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Быть счастливым просто.

0: А красивые поздравления от близких людей всегда так радуют душу и невероятно вдохновляют. Дарите чаще близким сердечные признания и пожелания. Феличите на Ретро-ФМ особенно. Никитченко Мария с днем рождения поздравляют подруги Эмма и Лариса. Желают жить свою яркую, интересную, долгую жизнь, никогда не грустить, любить каждый день и быть всегда максимально счастливой, любимой и здоровой. Эльвиру Ахмедгараеву с днем рождения поздравляет супруг Азамат. Желает быть всегда такой же красивой, милой, очаровательной, прекрасной. Конечно, желает крепкого здоровья, радостного настроения сегодня и всегда, большого счастья. И очень рад, что любимая семья всегда рядом, ценит, любит и поддерживает. А далее на Ретро-ФМ Юра Шатунов, «Ласковый май» и «Битлз».
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Делитесь

0: Это Филичита на Ретро-ФМ Казань. Дарите любимым людям привет и поздравления. И, конечно, приятно удивляйте своими искренними признаниями. Меня зовут Татьяна Винницкая. Всех приветствую. Присылайте приветы и поздравления в наш бот «Выбери радио».
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
1: Реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
5: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
4: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
6: Мой сын никуда не поедет от меня.
4: На телеканале «Ю».
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
9: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
10: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале «Ю». «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала «Ю» и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
11: Ищите уютное место для дня рождения
12: или теплых семейных встреч.
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в «Тренди».
11: «Тренди.рф».
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Лето, конечно, имеет способность быстро пролетать, но все же пусть оно замедлится в событиях ярких, праздничных, чтобы было, чтобы вспомнить. И, конечно, проживая эти моменты, чувствовать себя самыми счастливыми на свете. И привет от любимых людей. В ответ такое же действие имеет. Дарят счастье, феличите на Ретро-ФМ. Алмаз Хисамов поздравляет любимую маму Альфию Рамисовну с юбилеем. Любимой маме желает крепкого здоровья, счастья, благополучия во всем и спокойствия. Праздновать будут выходные на даче всей своей большой, дружной и отличной семьей. Молодцы! Лера Зиновьева привет передает сестре Насте Салаховой и всей бухгалтерии, где она работает. Желает позитивного дня. А далее на Ретро-ФМ Аида Ведищева и Стинг.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
2: Мы желаем счастья всем!

0: А вот что касается сказки «Чудо и удачи», то пусть они всегда ходят рядом, да еще и не одни, а с радостью и гармонией. Вот это великолепный союз, так что находите радость в любимом занятии, деле, вдохновляйтесь, и все будет отлично. И, конечно, если душа поет, то сердце напитано искренними чувствами, и они в каждом привете. Феличите на Ретро-ФМ. Румянова Даша большой привет передает маме Анастасии Геннадьевне, всему Борискову и Мирному большой привет, где живут их родственники. Адель Тухватуллин привет передает сейчас всем, кто на работе, своим коллегам Юле, Альбине, Алие, Яне и Юле Костиной. Желает отличного дня, не грустить, больше радоваться жизни и улыбаться. Вот такие добрые, светлые пожелания. А далее на Ретро-ФМ Билли Джоэл.
1: Реклама. Как расшифровывается мум?
2: Мум – мягкий уголок мечты.
1: Мум – место уюта и мебели.
2: Мум? Мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но мум – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается –

0: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
1: Акции действуют до 30 августа 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: А как здорово отмечать пышно юбилей, дни рождения, а потом предаваться приятным воспоминаниям. А еще бесконечно благодарить за подарки, внимание, приятные удивления, яркие воспоминания, пожелания, исполнение мечты. И все это спасибо любимым людям, которые помогают делать личный праздник и семейный по-настоящему грандиозным. Камиль Гараев поздравляет любимую Резиду с днем рождения, желает радости и счастья всегда. Низамов Ильнас передает большой привет маме Флёре, папе Ирику, любит вас очень сильно, желает здоровья и долгой жизни. Любимую подругу Арину Гульнас поздравляет с днем рождения, желает ей счастья, здоровья, благополучия во всем, финансового достатка, чтобы все близкие были здоровы, дети радовали успехами и на работе тоже все ладилось. Вот такие сердечные, искренние пожелания и признания только для вас, дорогие именинники. А далее на ретро-ФМ Сергей Минаев и Бонием.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: конечно, все мы рядом, и любимая музыка также. На календаре третий месяц лета, август, и атмосфера гармоничная и душевная. Ведь когда в сердце живут любовь и радость, то настроение солнечным и ярким бывает всегда, независимо от чего-либо. И привет, Регина Валеева передает большой привет любимому мужу Динару, желает прекрасного настроения, отличного рабочего дня. Папа Анатолия Александровича с днем рождения поздравляет сын Эдуард и дочь Карина, желает здоровья, семейного благополучия, успехов во всем и всегда. Фильчита на этом завершается. Меня зовут Татьяна Веницкая. И пусть это лето останется в вашей памяти ярким и незабываемым.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Да что вы заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров,

0: курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭДО-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Вы – владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современная... пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
16: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
17: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
18: Милый, собираем чемоданы.
19: Мы же только разобрали.
18: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
20: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито-путешествия.
21: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
22: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: столице 15.00. Далее на Ретро-ФМ лучшие хиты мистера Живаго и веселых ребят через пару минут. Дмитрий Королев продолжает знакомить нас с новостями. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. 20 крупнейших банков повысили ставки по краткосрочным вкладам. Это следует из данных финансового сервиса. Так, максимальная по трехмесячным достигает 19%, минимальная на трехлетний срок 7%. Тем временем финансовые аналитики дают прогноз относительно ключевой ставки. Скорее всего, регулятор опустит ее к концу текущего года до 13,5% годовых. Сейчас она 14%. При этом на заседании в сентябре ставка останется неизменные снижения возможны в октябре и декабре. В Амурскую область отправят спецборт медицины катастроф. Он призван помочь пострадавшим в результате ЧП на территории газохимического комплекса. Напомню, возгорание там произошло сегодня. По последним данным, погиб один человек. С различными травмами госпитализированы 19. Всего за медпомощью обратился 131 пострадавший. Угрозы для жителей, прилегающих к предприятию территории и экологии региона, нет. Планы США аннулировать до 200 тысяч въездных виз иностранцев практически не затронут российских туристов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров нашей страны. Там пояснили, новые визы нашим согражданам практически перестали выдавать с 2022 года. Под ограничения могут попасть лишь те, кто получил их до этого времени. Отмечается, по разным данным, в настоящий момент численность русской диаспоры в США составляет от 3 до 3,5 миллионов человек. Это более 1% от общего населения страны. Продление работы Международной космической станции до 2030 года не скажется на планах по запуску российской орбитальной станции. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он отметил, что инициатива была выдвинута США, а госкорпорация ее поддержала, поскольку в рамках совместного проекта можно провести еще ряд экспериментов. При этом Баканов добавил, что первый модуль новой орбитальной станции будет изготовлен и запущен в 2028 году. В регионах чествуют победителей всероссийского конкурса «Семья года». Он собрал рекордное количество заявок – почти 12 тысяч. Лауреатами стали 89 пар по одной от каждого субъекта. Награждение победителей состоится в Кремле в октябре. Отмечу, конкурс «Семья года» проходит уже 11 год подряд. В нем участвовали 50 тысяч семей. Номинации 6 – многодетные, молодые, сельские и золотые семьи. С прошлого года добавились семьи защитников Отечества. И о валюте. Доллар в этот вторник – 83 рубля 29 копеек, евро 97.44. Пока все. А далее встречайте Олег Орлов и ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем отличного дня!

0: Если честно, очень хочется, чтобы лето прислушалось к просьбе, что звучит в этой песне Сандры, и остановилось. Не зря кто-то сравнил лето с шампанским. Вроде много берем, а оно раз и заканчивается. Зато не заканчиваются песни, что звучат на Ретро FM. Их круговорот в нашем дневном эфире уже скоро поддержат Gypsy Kings, Леонид Агутин и Крис Ри. В Москве 15:20. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани +22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
2: Реклама.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
4: Категория 18+.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Вечеринка Ретро-ФМ.
12: Ровно в 21.00.
13: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
15: Вечеринка Ретро-ФМ.
16: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.
17: Ретро-ФМ.

0: Вспомнились мне под эту песню строки одного известного детского писателя и поэта. «Ах, сомбреро, шляпа безразмерного размера! Под этой шляпой в жаркий день 100 человек влезают в тень». Позитивного всем настроения, друзья, желают группа Gypsy Kings и Retro FM, и не менее позитивной летней погоды. Лично я таковой в конце августа пообещать не могу, в отличие от отличной музыки, что будет радовать нас далее. А впереди на Retro FM Марай Керри и мелодия из «Бриллиантовой руки». 15:36 в столице.
1: Реклама.
2: Гум-гум-гум. Только гум.
3: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
4: От 30 августа 2026 года.
5: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
6: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
7: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
8: И зайки зубки проверим.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
11: Radio Hub. 12+.
12: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: Песня, под которую можно очень хорошо погрустить по уходящему лету. Как сказал один поэт, в августе у лета взгляд с грустинкой, теплым дням подводится итог, что летели легкой паутинкой от весенних до осенних берегов. До них, кстати, уже не так и долго осталось. Жан-Жак Гольдман с нами здесь на Ретро FM, а в Москве 15:48. Меня зовут Олег Орлов, всем желаю доброго дня, отличного, пока еще летнего настроения, ведь лето продолжается, друзья.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
5: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БД». Не оферта.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
13: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
14: Любимой музыки много не бывает.
15: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
14: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
16: 12+.

0: В Москве 16.00. Продолжим подпевать любимым артистам на Ретро-ФМ. Далее с нами группа «Старые приятели», трио «Джой». Прямо сейчас в студии Игорь Акулов с последними новостями. День добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый день. Дмитрий Песков рассказал о роли правительства в организации защиты важных объектов. Правительство будет сдавать предложения по конкретным объектам в рамках реализации указа президента по обеспечению безопасности на критической инфраструктуре. Ситуация будет анализироваться правительством и соответствующими ведомствами. Там, где меры безопасности не принимаются, будут вноситься предложения, которые затем оформят в виде решений. Напомню, что вчера президент подписал указ, согласно которому объекты критической инфраструктуры могут передаваться во временное управление, если их владельцы не принимают меры безопасности. Росфинмониторинг с 1 сентября начнет получать данные о платежах через СБП. Компания НСПК начнет передавать Росфинмониторингу сведения об операциях через СБП с использованием платежных карт, включая данные об оплате по QR-коду, сообщается в постановлении правительства. Информацию будут предоставлять безвозмездно через личный кабинет, а сроки и способы передачи определят соглашение с ЦБ. Изменения призваны ускорить проверки и снизить нагрузку на банки за счет сокращения верных запросов. Квитанции за ЖКУ можно будет получать через госуслуги с 1 сентября следующего года. Они будут считаться полученными на следующий день после размещения. Бумажные квитанции сохранятся для всех, кому это необходимо, включая пенсионеров и льготников. Каждый гражданин сможет вернуться к бумажным платежкам или отказаться от них, подав заявление. Изменения касаются только способа доставки, а суммы и тарифы рассчитываются по тем же правилам. В МВД рассказали, что делать в случае ввода данных банковской карты на фишинговом сайте. Необходимо немедленно заблокировать карту и перевыпустить ее, а также проверить историю транзакций, сообщили в управлении МВД по борьбе с киберпреступностью. Если пользователь только начал заполнять форму, но не ввел CVC-код и не подтвердил действие кодом из СМС, можно просто закрыть вкладку «Данные не ушли мошенникам». В случае, если списание уже произошло, нужно сохранить скриншоты страницы сообщения, обратиться в банк для оформления спорной операции и подать заявление в полицию. Также рекомендуется проверить другие аккаунты на предмет утечки данных, сменить пароли и завершить подозрительные сессии. И температура мирового океана достигла рекордного максимума. Поверхность океана прогрелась до 21,1 градуса Цельсия, побив предыдущий рекорд в 21,9 градуса, зафиксированный в марте 2024 года. Наблюдения ведутся с 1979, а предыдущий августовский максимум составлял 20,98 градуса в 2023. Рост температуры связан с глобальным потеплением и супер-эль-ниньо в Тихом океане, который, по прогнозам, продлится до февраля следующего года. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 83 рубля и 29 копеек. Евро 97 рублей и 44 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Как сказал один мудрый человек, однажды ты встретишь своего человека, и даже если тебе придется прежде не нравился цвет его глаз, он станет твоим любимым цветом. Всем девушкам синеглазым музыкальный привет от Жени Белоусова. Уверен, друзья, вам понравится слушать Ретро-ФМ с помощью нашего нового приложения Radio Hub. Никаких лишних кнопок, все очень быстро, удобно пользоваться. А самое главное, лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков всегда под рукой на расстоянии одного нажатия на экран смартфона. Ищите и скачивайте Radio Hub в магазинах приложений, запускайте, слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
7: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок» – новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале «Ю».
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: С 1 сентября возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок» – новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале «Ю».
10: Для зрителей старше 16 лет.
13: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
14: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
15: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа Казань-Московская 1, Дворец спорта.
16: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа Казанский Кремль. 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
17: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

хожу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне

0: яркая, непредсказуемая, запоминающаяся Милен Фармер на Retro FM. Между прочим, она еще в детстве мечтала о большой сцене, но едва не стала конным инструктором. Могла и посвятить свою жизнь лошадям. А перевернула всю жизнь случайная встреча с одним популярным композитором и поэтом, который помог ей стать популярной певицей. Песни в исполнении Милен Фармер покорили всю Францию, следом и планету. Кроме того, она прославилась еще и своими видеоклипами, каждый из которых больше напоминает искусно снятую короткометражку. Посмотрите как-нибудь на досуге или пересмотрите. 16:36 в столице. Через 3 минуты дождемся новой порции лучших музыкальных хитов. Нам на Retro FM споют Доктор Албан, Михаил Боярский и Shocking Blue.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Сибирского тракта до Парковой, также по Патриса Лумумбу от проспекта Камалеева до Космонавтов и по Тукаю от Сайдашева до площади Вахитова. Это вся информация о пробках Казани. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
4: Гум-гум-гум. Только гум.
5: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
6: От 30 августа 2026 года.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Retro FM.

Жизнь, о которой поет доктор Албан на Ретро FM, штука хоть интересная, но сложная и порой противоречивая. Это как поход к психологу, который тебя убеждает, что ты никому ничего не должен. А потом выясняется, что ты должен за прием 1005 или сколько там он стоит. Должен вам сообщить приятную новость, друзья. Музыкальная программа Ретро FM и не думает заканчиваться. Далее, до конца этого часа, Bad Boys Blue и вокальный инструментальный ансамбль «Синяя птица» порадуют нас своими лучшими музыкальными хитами. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера в столице 16:49.

0: ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Вы – владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: 12+.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама ООО «БТ-Мяфер».

0: Столица 17.00, Modern Talking и ансамбль «Здравствуй, песня» ждут нас впереди на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В России планируют открыть новые школы для талантливых детей. Они появятся во всех федеральных округах, сообщает ТАСС. Поступить в такие школы смогут дети из разных регионов на конкурсной основе. Создание передовых школ предусмотрено национальным проектом «Молодежь и дети». В них будут использовать современные образовательные технологии, готовить школьников, в том числе по естественно-научным и техническим направлениям. В Татарстане введено федеральное повышенное пособие по беременности и родам для студенток очной формы. Такая мера положена студенткам, обучающимся очно в вузах и колледжах. Ее размер – 100% регионального прожиточного минимума, исходя из расчета на месяц. Для оформления выплаты необходима справка врача, подтверждающая период нетрудоспособности, и справка из учебного заведения. Подаю документы на портале госуслуг в МФЦ или в клиентской службе отделения Соцфонда России по республике, пишет московский комсомолец. 30 августа в честь Дня города и Республики Татарстан общественный транспорт Казани будет работать до 23:30. В праздничный день на линии выйдет усиленный состав автобусов, трамваев и троллейбусов. После салюта для развоза горожан дополнительно запустят 44 автобуса, которые будут ждать пассажиров в 5 ключевых точках города. Выходные муниципальные парковки будут бесплатными, пишет портал мэрии Казани. В Казани в среду 26 августа в парке «Крылья Советов» пройдет встреча клуба хорового пения в рамках проекта «Активного долголетия Жизнелюб». Горожане вместе с педагогом по вокалу выполнят вокальные упражнения и споют любимые песни на татарском и русском языках. Начало в 11 часов, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 83 рубля 28 копеек, евро 97 рублей 43 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца августа.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Драматичные и позитивные Рики Повери радуют слушателей Ретро FM одной из самых известных своих песен. Кстати, как-то гастролируя по нашей стране, музыканты решили узнать, как в России уважительно обращаются к женщине. Им кто-то в шутку ответил: «Бабушка». Неудивительно, когда они уже на следующем своем концерте со сцены стали кричать: «Привет, бабушки!» 17:20, время московское. Я Олег Орлов. Желаю вам, друзья, приятного вечера в компании любимых артистов. А далее у нас Сандра, Сливки и Белинда Карлайл.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
2: Реклама. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 207-27-74.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
4: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
5: Где участок выбрать?
6: Какой фундамент?
5: Какой кирпич?
6: Сколько это вообще стоит?
7: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
8: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Вечеринка
9: Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе. Каждый день
9: ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
11: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Песня, которая после ухода Сандры из Трио Арабески послужила ей трамплином для успешной сольной карьеры. Летом 85 года Мария Магдалена буквально взлетела на вершины хит-парадов многих стран, после чего музыкальные критики заговорили благосклонно, причем о европейской Мадонне, в то время как концерты Мадонны американской уже начинали собирать полные стадионы. Впрочем, это уже другая история, друзья. 17.36, время московское, вы слушаете Retro FM. Далее в нашем эфире группа Toto и Type и Браво с Валерием Сюткиным.
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: О, ребята, что вас ждет в понедельник, 31 августа? Угу. Сашка, звукорежиссер, голову перекрасил, Ритка похудела, я ремонт закончил, а ведь из этого только третья часть вранья.
3: Нет, ну я же не потолстела на сладостях.
2: 31 августа, 7.00, ваша первая смена, Саша и Рита, мы вернулись.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
5: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Сибирского тракта до Парковой, также по улице Габишева-Цефиулина до Кулгали и по Патриса Лумумба от проспекта Камалеева до Космонавтов. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Максидом любит своих покупателей, а покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается –

0: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
1: Акции действуют до 30 августа 2026 года.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так, вломился.
5: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Ретро-ФМ.

0: шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в час дня
1: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
1: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
1: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
2: Да что нормально.
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit Pay.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit Pay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: 12+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
6: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: 6 вечера в Москве. Леонид Агутин и Эфер Дэвид готовятся открыть программу нового музыкального часа на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила работы управляющих компаний и их взаимодействия с собственниками жилья. Нововведения затронут приемку выполненных работ, оформление решений общих собраний и контроль за УК. При этом дополнительного повышения коммунальных тарифов с этой даты не предусмотрено, пишут «Известия». Одно из главных изменений – это единый порядок оформления актов по содержанию и текущему ремонту общего имущества. Профориентационный класс команды «Казани» впервые откроется в новом учебном году. Он начнет работать в 11 классе лицея номер 107, пишет «Татаринформ». В казанских школах уже создан широкий спектр профессиональных классов под разные интересы и запросы детей. Работают классы по космическому, авиационному, инженерному, медицинскому, педагогическому направлениям. До 6 сентября в Казани продлится профилактическое мероприятие «Внимание, дети», пишет портал мэрии Казани. Инспекторы ГАИ проведут ряд профилактических мероприятий. Массовые проверки водителей с целью выявления нарушений правил перевозки детей и непредоставления преимущества пешеходам. Также пройдут родительские собрания с участием сотрудников ГАИ. Детям напомнят о правилах безопасности поведения на дороге. В Казани к 30 августа планируют завершить первый этап третьей очереди благоустройства набережной озера Нижний Кабан. Еще один центр «Доброй Казани» готовится к открытию в Салават-Купере. На улице Портовой завершается строительство центра фигурного катания. На стадионе «Тасма» готовится к открытию центр стрельбы из лука. В Салават-Купере откроется центр спорта «Физра», пишет «Татаринформ». И в завершении курсы валют на сегодня: доллар 83 рубля 28 копеек, евро 97 рублей 43 копейки. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
3: Спонсор программы – офтальмологическая клиника «Смотри».
4: Мама, а мы ничего не забыли?
5: Кажется, ничего.
4: А зрение проверить?
6: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Очень просто все это делается. Звоните или пишите в чате. Давай встретимся, кстати, если вы вдруг в ссоре, сегодня подходящий день, чтобы поговорить по душам и разрешить все разногласия. В календаре праздников 25 августа день «Поцелуемся и помиримся». Вот он, повод избавиться от негатива, забыть старые обиды и простить близкого человека. Как говорится, вперед и с песней. Бит-квартет «Секрет» на Ретро-ФМ уже готовы сменить Рики Повери, вокально-инструментальный ансамбль «Елла» и певица «Ингрид». Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера. В столице 18.19.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 25 по 29 августа Казань-Московская 1, Дворец спорта.
6: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа Казанский Кремль. 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
7: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
8: Retro FM.

0: о том, что маленькая, как может кому-то показаться со стороны, любовь может стать любовью всей жизни. Трио Рики Повери здесь, на Ретро FM. Горячий привет всем любителям отличной музыки и итальянской музыки в частности, которая очаровывает нас в 18:34 по московскому времени. Ну а через 3 минутки лучшие песни свои нам подарят веселые ребята и Донна Саммер. Оставайтесь с нами, друзья.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Габишева от Сафиуллина до Кулгали. Также по улице Мира от Сибирского тракта до Парковой. И по Ленинградской от Копылова до Айдарова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Гум, гум, гум. Только гум.
4: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
5: От 30 августа 2026 года.
6: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог проверен, рекомендую. Паста.
10: Город Казань, улица Родина 1, телефон 204-44-20.
11: Реклама не фета. ООО «Каргоби», ОГРН 128-870-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на Фрэш.
0: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: А классно было бы прокатиться или в контексте этой песни группы Savage Garden пролететься до Луны и вернуться обратно вместе с героями этой музыкальной истории. Пока, правда, это недоступно даже для космических туристов с толстыми кошельками. Хотя оказаться на околоземной орбите шанс у них уже есть. В общем, технический прогресс на месте не стоит, друзья. Полетим скоро и на Луну, и на Марс. 18.48 в Москве. Пока что, не торопясь, едем домой после напряженного трудового дня. Я, Олег Орлов, готов присоединиться к тем, кто сейчас в дороге. Прощаюсь до завтра, а через несколько минут встречайте на Ретро-ФМ Руслана Романова.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-920.

0: Сбербанк онлайн. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Да в шкафе забрали.
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
9: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
10: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _agreement/ru/0+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Краски акварельные «Ашан» 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».

0: столице 7 вечера. Скоро Дженнифер Лопес, дуэт Modern Talking, ансамбль «Синяя птица» на Retro FM. Новости прямо сейчас в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Бюджет России в текущем году может получить около 330 миллиардов рублей от продажи государственного имущества. Вместе с дивидендами поступления могут составить порядка 600 миллиардов рублей, сообщил глава Росимущества на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустином. За 6 месяцев текущего года удалось обеспечить поступление 307 миллиардов рублей, при этом только от продаж получено более 260. Это более чем в два раза, чем за аналогичный период прошлого года. На подходе еще сделки на 70 миллиардов рублей, а в целом по году ожидается 331 миллиард. Минтруд объяснил, на что влияет дата подачи заявления на семейную выплату. Учитывается состав семьи и перечень имущества на момент подачи заявления на семейную налоговую выплату. При этом в расчетном периоде всегда учитываются 12 месяцев прошлого года, и размер выплаты формируется из уплаченного налога за это время. Например, если в прошлом году у семьи было двое детей, а в этом на момент подачи заявления родился третий ребенок, то состав семьи будут рассчитывать с учетом всех троих детей. Дата подачи не влияет на расчетный период и сумму, доходы берутся за прошлый год. В России запустят оплату билетов на поезда за цифровые рубли. Железнодорожный перевозчик Grand Service Express в ближайшее время запустит оплату цифровыми рублями билетов и товаров в пути, сообщили в компании. Поезда компании курсируют между городами материковой России и Крымом, а также по маршрутам Санкт-Петербург-Москва-Анапа, Москва-Ростов-на-Дону, Москва-Казань и другим. Сейчас идет тестирование приема платежей на сайте, а уже более 50% терминалов в поездах Таврия могут принимать цифровой рубль. Мессенджер Макс запустил функцию мультиаккаунтов, позволяющую использовать два профиля в одном приложении и быстро переключаться между ними без повторной авторизации. Обновление актуально для разделения рабочего и личного общения. Функция доступна владельцам Android, в будущем ее добавят в десктопную и веб-версии. Для добавления второго аккаунта нужно обновить приложение, перейти в настройки, выбрать «Добавить профиль», ввести номер телефона и подтвердить вход кодом и ввести пароль двухфакторной аутентификации. И самым популярным ягодным десертом в России стала малина в шоколаде. Спрос на нее за год вырос почти в 9 раз по России. В лидерах Москва в 5,5 раз, в Санкт-Петербурге в 4,5 раза. В топ-3 свежих ягод лета также вошли голубика, черешня и клубника, тогда как год назад первое место занимала клубника. А вот среди готовых десертов чаще всего выбирали ягодное желе, но наиболее заметную динамику показали пудинги, рост в 4,5 раза, и панакотта более чем вдвое. Самым популярным вкусом стала вишня. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 46 копеек, евро 98 рублей и 52 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: пусть и несколько завуалированно, но все-таки о любви. Композиция «Это Фэнси» на Ретро-ФМ в свойственной для этого исполнителя, кстати, корифея и знатока диско-формата манере. Наполнен самыми чувственными, яркими, трогательными и, главное, лучшими песнями наш эфир. В чем проще простого убедиться лично, и надеюсь, что вы вот именно этим и заняты после продуктивного рабочего вторника. Я, Руслан Романов, присоединяюсь ко всем с этого самого момента и буду здесь с удовольствием до полуночи. Кстати, о времени в Москве 19:20, прямо по курсу Андрей Губин и Фредди Меркьюри в составе группы Queen. Конечно же, как вы понимаете, будем двигаться дальше. Всем здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Уорхаус вас строит, строит для чемпионов. Уорхаус вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
9: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани 554 20.

0: Я думаю, что ни для кого не секрет, что оценили по достоинству творчество группы Village People поклонники по всему миру, что подтверждают в том числе и разного рода видеозаписи с людьми, которые, ну, не находят в себе сил усидеть на месте и дружно пускаются в пляс. Что, по-моему, в общем-то и неудивительно, учитывая эти зажигательные ритмы. 19:35 в Москве. У нас дальше и Type, и Лев Лещенко на Ретро-ФМ через несколько минут.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Гум-гум-гум. Только ГУМ.
2: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
3: От 30 до 30 августа 2016 года.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: бьюсь об заклад, у каждого, ну, хоть разочек возникало желание, выйдя уже вечером с любимой работы, позволить себе забыть обо всех правилах и нормах и издать что-то вот подобное звукам Тарзана, который мы слышим здесь, в этой композиции от Балтиморы. 19:50 в Москве с окончанием рабочего дня вас.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?

0: Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
1: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте хавейл.ру.

0: 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: столице 20.00. Скоро дуэт моего группа Hi-Fi и The Weather Girls. Далее на Retro FM. Но прежде новости с Игорем Акуловым. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую, всем добрый вечер. В Министерстве иностранных дел заявили, что Россия не ждет экономических потрясений от сокращения торговли с Арменией. Доля Еревана в товарообороте России невысока, а товарооборот Армении с другими странами Союза также незначителен. Было подчеркнуто, что запрет на ввоз некоторых товаров направлены на обеспечение безопасности продукции в соответствии с санитарными и фитосанитарными требованиями ЕАЭС. Напомню, что ранее Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, объяснив это отсутствием эффективного контроля качества производителей. Минпросвещение разъяснило, что делать при отсутствии мест в 10 классах. Если в школе, где ребенок окончил 9 класс, нет свободных мест, орган исполнительной власти субъекта обязан обеспечить возможность продолжить обучение в другой доступной школе. Ранее Верховный суд разъяснял, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на 11-летнее образование. Заявление о приеме можно подать через госуслуги, лично в школе, почте или курьерской службой. Законные представители также могут обратиться в министерство через горячую линию или общественную приемную. В гидрометцентре рассказали, где в конце августа пройдут ночные заморозки. До минус 6 градусов ожидается в Магаданской, Иркутской, Мурманской и Кировской областях, а также в Якутии и Забайкальском крае. В Мурманской области температура ночью опустится до минус 2, на севере Иркутской до минус 3, в Магаданской области до минус 6. В Забайкальском крае 26 августа ожидается заморозки до минус 2, а 28 августа в Кировской области до минус 1 градуса. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова предупредила, что перед началом учебного года мошенники все чаще используют школьную тему. Это делается для того, чтобы украсть деньги, данные карты и коды из СМС. Злоумышленники присылают сообщения от имени учителей с просьбой о срочном сборе на школьные нужды, обещают компенсации на расходы или создают поддельные интернет-магазины со школьными товарами. Для защиты детский омбудсмен советует не сообщать коды и пароли и не переходить по ссылкам из сообщений. И россияне, которые активно кидают мемы в рабочие чаты, работают хуже других. Мемы и гифки в рабочих чатах снижают продуктивность сотрудников от 18 до 22%, а если отсылают больше 5 подобных сообщений в день, эффективность падает на 27%, показало одно из исследований. Однако эксперты подчеркивают, что высокая активность в чатах – это следствие, а не причина низкой эффективности. В 34% случаев сотрудники начинают слать мемы из-за выгорания или потери фокуса, а в 28% – после закрытия крупных дедлайнов, когда команде нужна передышка. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 46 копеек, евро 98 рублей и 52 копейки. Это все новости. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: the girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

Розовые розы — это, вне всяких сомнений, прекрасно. Но чтобы подарок был не только красивым, но еще и полезным, мы приготовили для вас кое-что максимально нужное и актуальное. А именно, новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное и без лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Просто скачайте приложение Radio Hub, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились. Радио Хаб и однокласснице своей не забудьте рассказать.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильные клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
4: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа – Казанский Кремль. 2 сентября – БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября – ЦУМ. Вход свободный. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Как поют реке повари, hasta la vista, или, проще говоря, до свидания. Трудовой вторник, здравствуй, музыкально-танцевальный вечер под лучшие любимые песни на Ретро-ФМ. То ли еще будет у нас сегодня богатая программа запланирована, впрочем, все как всегда. Давайте будем по порядку планомерно двигаться вперед. 20:35 в столице. Я Руслан Романов, пламенно вас приветствую. Скоро группа «Комбинация» и команда «Бонни М» у нас самыми зажигательными своими хитами.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Ну а сейчас можно уже?
3: Нет, пока.
2: Ну, маленькую шутёшечку.
3: Да подожди. Да.
2: Про собак хоть сказать.
3: Вот будет у тебя эфир, тогда и скажешь про своих собак.
2: Ну а когда будет-то?
1: 31 августа, 7:00. Ваша первая смена Саша и Рита. Мы вернулись.
2: Точно разрешишь пошутить?
3: Обещаю.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
5: МУМ – мягкий уголок мечты.
4: МУМ – место уюта и мебели.
5: МУМ – мебель удержит мужа дома.
4: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
8: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
9: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
7: И зайки зубки проверим.
10: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог проверен. Рекомендую. Баста.
14: Город Казань. Улица Родина, 1. Телефон 204-44-20. Реклама не шета. ООО «Каргоби». ОГРН 128-826-63-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.
15: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.
16: Ретро-ФМ.

0: Конмиго, что значит «танцуй, танцуй со мной». И это, друзья, не что иное, как официальное приглашение всех на самую зажигательную, развлекательную, энергичную, динамичную вечеринку «Ретро-ФМ». С 9.00 до полуночи в нашем эфире звучат только лучшие дискотечные хиты в уникальном супермиксе. Не пропустите, скоро мы начинаем.
1: Реклама.
2: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _agreement/ru/0+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты» АО «Альфа-банк».
2: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 129,99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus. Когда вышел на

0: понедельника по воскресенье с 9 до полуночи.
1: Вечеринка Ретро FM. Come along now.

0: Итак, друзья, вторая на этой неделе вечеринка RetroFM стартовала совсем недавно. Еще раз приветствую всех ценителей лучших танцевальных хитов, которые проверены временем и нашим уникальным супермиксом. Ну а в конечном счете, конечно же, миллионами поклонников самых разных групп и исполнителей. Мы танцуем до полуночи. Меня зовут Руслан Романов. В Москве 21:20 практически. Всем доброго вечера и прекрасного настроения.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Медел — это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
0: Интернет-поток. RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

Встречу нашего продолжает, очевидно, музыкальное посвящение признания, он же сингл 1979 года голландской поп-рок группы T-Set, которая, в свою очередь, была образована еще в 65-м. Но это все к вопросу о музыке, которая уж точно неоднократно и основательно проверена временем. Это характерная и отличительная черта, уникальной в своем роде вечеринки ретро-ФМ, когда композиции нескольких поколений прекрасно соседствуют в неповторимом миксе. Мы с вами свидетели всего здесь происходящего. 21.34 в столице. Продолжаем.

0: Звонкая Глория Гейнер и ее невероятная музыкальная работа в продолжении вечеринки Retro FM. Ну, до момента под названием «Goodbye» у нас еще времени предостаточно. Первый час сегодняшней встречи завершается, но впереди большая часть вечеринки Retro FM.
1: Реклама.

0: суперзвезда дискотек Сиси Кетч точно знает, чем порадовать публику. И одна из этих музыкальных радостей продолжает сегодняшний наш уникальный микс. 22:20 в Москве. Я Руслан Романов, приветствую всех на вечеринке Ретро-ФМ. Мы танцуем до полуночи.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
5: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 25 по 29 августа Казань-Московская 1, Дворец спорта.
8: Впервые фестиваль «Казань. Музыкальная столица исламского мира». 26 августа Казанский Кремль. 2 сентября БКЗ имени Сайдашева. 6 сентября ЦУМ. Вход свободный. 6+.
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
10: RetroFM.

0: perderte.
1: Эту потрясающую певицу знает весь мир, без всяких сомнений, но при этом далеко не всем известно, что имя Шакира в переводе с арабского означает «благодарная», а на языке хинди звучит еще красивее – «богиня света». По-моему, все здесь сходится. Хочется, правда, еще добавить и музыки, и красоты, и спецэффектов, и так далее. 22:35 в Москве, это вечеринка «Ретро FM».
2: Реклама.
3: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
10: Гум, гум, гум. Только гум.
11: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
12: Акции действуют до 30 августа 2026 года.
13: Выбор машины всегда непростой. Хочется качества с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
14: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
15: Ищете уютное место для дня рождения?
16: Или теплых семейных встреч?
15: Семейное кафе «Тренди».
16: Вкусно, уютно для всех.
17: Семья всегда будет в «Тренди».
15: «Тренди.рф».
18: Бронь столов 225-44-33.
19: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.

0: что ни говори, есть какая-то магия вот в этих музыкальных переливах и, казалось бы, незамысловатых мотивах. А иначе как объяснить такую колоссальную популярность и востребованность по сей день? Группа Bonnie M на вечеринке Retro FM. 22:49. Точное столичное время.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: как можно скорее присоединяйтесь к нашей компании, если вдруг вы пропустили большую часть уникального микса. И пока еще есть в запасе немного времени. Вечеринка RetroFM продолжается до полуночи. 3 часа напролет. Наслаждаемся лучшей танцевальной музыкой. Меня зовут Руслан Романов. 23:20 почти в Москве. Всех пламенно приветствую.
1: RetroFM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Без лишней скромности могу сказать, настоящий звездопад ждет вас на вечеринке Ретро-ФМ, да и в любой другой момент времени, если вы настроены исключительно на лучшую музыку нескольких поколений. Известные имена, легендарные коллективы, все они в нашем эфире круглосуточно. Засыпаете вы или просыпаетесь, включаете любимую музыку и не прогадаете.
1: Реклама.
2: Выбор машины всегда непростой. Хочется качество с достойной ценой. ГАК привлекает дизайном и мощью. Японская точность в нем, между прочим. 5 лет гарантии у каждой машины. ГАК покоряет шоссе и вершины. Безопасность, надежность. ГАК, я уверен. В диалог авто на декабристов. За ГАКом поедем.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239 31 31.

Во снах с кем бы то ни было, оно и безопасно, и предполагаю, что совсем не сложно, но с одним явным минусом. Совершенно бесперспективно. Так что в преддверии сновидений есть о чем поразмыслить. На этом время моего пребывания в эфире завершается, друзья. С вами был я, Руслан Романов. Благодарю всех, кто танцевал с нами на вечеринке Ретро-ФМ. Всем бодрствующим советую оставаться, конечно же, здесь с нами. В полночь встречайте моего коллегу Андрея Бореева. Всем желаю удачи. 23:50, точное московское.

0: Доброй ночи вам, друзья. Не проходите мимо полночи столицы на Ретро FM. Ваш любимая музыка здесь, Ретро FM.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

Жизнь, безусловно, продолжается, с этим невозможно спорить, да имеет ли смысл. И, конечно же, истинная ценность всего того, что связано с этим, она познается в процессе этой самой жизни. Группа Queen на Retro FM, невероятно философского содержания вещь, хотя и очень легковесно изложенная. 0:20 в столице, меня зовут Андрей Мареев, доброй ночи вам, друзья, рад встрече.

0: невероятной чистоты и пронзительности песня. Очень люблю ее, причем в разных исполнениях, и ансамбль «Дубы колдуны». Не то, что не худшая, а я считаю, нисколько не испортили, даже привнесли что-то такое неуловимо свое и прекрасное. 00:35 в столице. Всем-всем-всем желаю доброй ночи, друзья. Расскажу, что совсем скоро здесь на Retro FM услышим группу «Электроклуб» с Виктором Салтыковым в качестве вокалиста, «Альфавиль» и группу «Блонди».
1: Retro FM, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер TU-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
2: Retro FM 70-е.
1: Retro FM 80-е.
2: Retro FM 90-е.
1: Retro FM Sanremo. И вечеринка Retro FM.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
1: 12+.

0: периодически еду по большим автомагистралям и наблюдаю лошадей в специальных фургонах, знаете, которые предназначены для перевозки как раз этих прекрасных животных. Радуюсь, как ребенок, каждый раз. А по-другому нигде не увидишь. Где же теперь-то? В поле, в степи, когда же туда выбраться-то? Виктор Салтыков, группа «Электроклуб» на Ретро-ФМ в 0.50. Дальше Адриан Челентан и дуэт «Баккара» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

1:20 точное ночное московское. Самое время, возможно, для кого-то подумать, ну, не то чтобы прям вот о любви, как о явлении в нашем мире, а вот о чем-то о своем, может быть, даже о построении личной жизни. Дуэт Рок-Сет на Ретро-ФМ. Меня зовут Андрей Мареев, и я всем желаю доброй ночи, друзья.

0: s'en fout.
1: 1:35 в столице. Это Джо Дассен на Ретро FM. И этот любимый миллионами певец, друзья, вернее, его голос производит такое впечатление, что и ночь не ночь, собственно говоря, и день не день, а все вокруг атмосфера, состоящая из песни, которую он исполняет. Совсем скоро услышим группу Scorpions и дуэт Modern Talking на Ретро FM.
2: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер TU-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: вот беспокоится человек, переживает о личной жизни, возможно, о неразделенных, ну или неправильно разделенных чувствах. А казалось бы, чего проще успокоиться? Скачать новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков нормализуют давление и улучшают настроение. Это все бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже в офлайне, то есть когда нет интернета. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Друзья, скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM.
1: Реклама.

А правда жизни, друзья, состоит в том, что в любом возрасте, в любом социальном статусе, в любом семейном положении человека любого пола вдруг охватывает желание потанцевать, даже если умение отсутствует напрочь. И «Короли с королевами» в этом плане совершенно не исключение. Абба на Ретро FM в 2 часа и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я желаю всем вам доброй ночи. Потанцуйте. Ну, хорошо, потанцуйте. Главное, никому не мешать. Скоро Сергей, Татьяна, Никитина и группа Любе на Ретро FM.

сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек

0: песня воплощение любви. Насколько нужно любить, во-первых, город Москва, во-вторых, имя Александра, чтобы написать такие прекрасные стихи и положить их на такую замечательную мелодию. Да, а сам фильм «Москва слезам не верит», но это же просто воплощение киноискусства в, я не знаю, квадрате, в кубе, в неизмеримой степени. Сергей Никитин, Татьяна Никитина на Ретро-ФМ в 2.35.
1: Ретро-ФМ, Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

Ну или, как сказано другим гениальным автором, осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать. 2:50. Столица — это Валерий Леонтьев на Ретро FM с одной из самых красивых песен о любви. Совсем скоро услышим Рики и Повери и группу Earth, Wind and Fire на Ретро FM.